0: Сегодня вечером в программе «Открытое небо» нам и с нами будет служить Дмитрий Кириченко, Церковь Царства Божия, Шайвакара, Рэдей Матвертас, Дебес Момсон, Армомс, Калпоз, Дмитрий Кириченко, Нодраудзе, Сдио, Валстейба.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
2: Лабвакар, дорогие радиоклауситари.
1: Я рад вас приветствовать в программе «Открытое небо».
2: Прицаюсь юс свейкт, Рэдей Матвертас, Дебес.
1: Пускай Господь обильно вас благословит.
2: Лэцэс кунгс юс богатыйг, богатыйг свети.
1: И как обычно, я хочу сказать,
2: что
1: все эти передачи есть на сайте, в архиве христианского радио, на сайте у них. Мой номер телефона для консультации молитв.
2: 2059-2797.
1: Перед тем, как мы послушаем слово,
2: pirms mēs klausīsimies vārdu,
1: хочу напомнить,
2: vēlos atgādināt,
1: что наше служение,
2: ka mūsu divkalpojumi
1: каждое воскресенье
2: ir katru svētdienu.
1: Sauriešu burtnieku 6.11.30.
2: Sauriešu burtnieku 6.11.30.
1: Rīga Bruņnieku 10.16.00.
2: Un Rīga Bruņnieku 10.16.00.
1: Добро пожаловать.
2: Esat aicināti.
1: Давайте помолимся.
2: Lūksim.
1: Дорогой Небесный Отец.
2: Dārgais Debesu Tēvs.
1: Во имя Иисуса Христа.
2: Jēzus Kristus vārdā.
1: Благослови это слово.
2: Svētī šo vārdu.
1: И пускай твой Святой Дух
2: ведет
1: эту передачу.
2: Вады шо радио.
1: Затронь сердца людей.
2: Айска цилвэкс.
1: Каждого человека.
2: Катру цилвэк.
1: Кто едет сейчас в машине.
2: Кас тагад брауц машинā.
1: Кто будет слушать в записи.
2: Кас клаусисес ирэкстā.
1: Кто будет слушать в другой стране.
2: Kas klausīsies no citas zemes.
1: Благослови их.
2: Svētī viņus.
1: И пускай твое слово будет возвеличено.
2: Lai tavs vārds tiktu pagodināts.
1: Отец, Сын и Дух Святой.
2: Tēvs, Dēls un Svētais Gars.
1: Аминь.
2: Amen.
1: Перед тем, как я поделюсь названием проповеди,
2: un pirms es nosaucu svētrunas virsrakstu,
1: маленькое вступление.
2: Mas ievads.
1: Мы живем не в простое время.
2: Mēs dzīvojam laikā, kas nav vienkārši.
1: Библия его называет последние времена.
2: Bībele to sauc par pēdējiem laikiem.
1: Да, этот мир лихорадит, и идут войны, голоды, вирусы.
2: Jā, šī pasaule trako, un ir kari, un vīrusi.
1: Да, но Господь бережет нашу Латвию.
2: Bet es kungs sargā mūsu Latviju.
1: И я кому-то хочу сказать.
2: Un es kādam vēlos teikt.
1: Продолжай приносить плод для Царства Божьего.
2: Turpini nest augļus Dieva valstībai.
1: Продолжайте ходить в Божьем огне.
2: Turpiniet staigāt Dieva ugunī.
1: Старайтесь иметь качественное время в молитве с Богом.
2: Cenšaties, lai jums būtu kvalitatīvs laiks lūkšanā ar Dievu.
1: В Ветхом Завете есть такое место Писания.
2: Vecajā derībā ir tāda rakstuvieta.
1: Искать его как должно.
2: Meklēt viņu tā, kā vajag.
1: То есть не поверхностно.
2: Ne jau virspusēji.
1: Еще раз повторюсь.
2: Vēlreiz atkārtošu.
1: Старайтесь иметь больше качественного времени с Иисусом.
2: Cenšaties, lai jums būtu vairāk kvalitatīvs laiks ar Jēzu.
1: Ходите в Его Слове.
2: Staigājiet Viņa vārdā.
1: Имейте реальные отношения с Духом Святым.
2: Lai jums būtu reālas attiecības ar Svēto Garu.
1: Пусть это не будет только фразой.
2: Lai tā nebūtu vienkārši tikai frāze.
1: И особенно в это время.
2: Un īpaši šajā laikā.
1: Нам необходима божественная мудрость.
2: Mums ir vajadzīga dievišķa gudrība.
1: Чтобы ходить по Его путям.
2: Lai staigātu pa Viņa ceļiem.
1: Иногда можно ходить не теми путями.
2: Dažreiz var staigāt ne pa tiem ceļiem.
1: И пускай Господь позволит тебе.
2: Un lai tas kungs tev ļauj.
1: Служить ему от всего сердца.
2: Kalpot viņam no visas sirds.
1: Стройте его царство со Христом.
2: Kopā ar Kristu celt viņa valstību.
1: Идите за Господом.
2: Sekojiet tam kungam.
1: Идите глубже в его слово.
2: Ejiet dziļāk viņa vārdā.
1: Прославляйте его имя.
2: Slavējiet viņa vārdu.
1: Помолимся.
2: Lūksim.
1: Иисус.
2: Jēzus.
1: Затронь сейчас радиослушателей.
2: Aizskar tagad radioklausītājus.
1: Пускай твой порядок придет в их жизнь.
2: Lai viņu dzīvē atnāk tava kārtība.
1: Твоя мудрость.
2: Tava gudrība.
1: Твое обеспечение.
2: Tavs nodrošinājums.
1: Твое благоволение.
2: Tava labvēlība.
1: Во имя Иисуса Христа.
2: Jēzus Kristus vārdā.
1: Книга Исаии, 2 глава, 17 стих.
2: Jesajas grāmata, 2. nodaļa, 17. pants.
1: Бог говорит через пророка.
2: Dievs runā caur pravieti.
1: И падёт величие человеческое, высокое людское унизится, и один Господь будет высок в тот день.
2: Tad cilvēka lepnība tiks pazemota, un vīru augstprātība salausta. Vienīgais kungs augsti stāvēs tanī dienā.
1: Бог потрясёт небо и землю, и это уже происходит.
2: Dievs satricinās debesis un zemi, un tas jau notiek.
1: Будет такой момент, когда мы увидим даже среди церкви Божьих некоторые служения будут падать.
2: Būs tādi momenti, kad mēs redzēsim arī starp Dieva draudzēm dažas kalpošanas kritīs.
1: Бог говорит, я не отдам своей славы вообще никакому человеку.
2: Un Dievs saka, es savu godu nedošu nevienam cilvēkam.
1: Там, где будет прославляться человек, это будет падать.
2: Kritīs tas, kur cilvēks tiks pagodināts.
1: Вот Исаия 2:17 об этом говорит.
2: Un tieši Jesaja 2:17
1: par to runā. Потому я кому-то сегодня говорю.
2: Tad es kādam šodien saku.
1: Смотрите за своими мотивами.
2: Sekojiet saviem motīviem.
1: Строим ли мы с Богом?
2: Vai mēs ceļam kopā ar Dievu?
1: Строим ли мы его царство?
2: Vai mēs ceļam viņa valstību?
1: Смотрите не на обстоятельства, смотрите на Бога и его слово.
2: Skatieties ne uz apstākļiem, bet uz Dievu un viņa vārdu.
1: Аминь.
2: Amen.
1: Это было моё вступление.
2: Tas bija mans ievads.
1: Сегодня хочу говорить на тему.
2: Šodien es vēlos runāt par tēmu.
1: Признаки духовной незрелости детей Божьих.
2: Pazīmes, kad Dieva bērni nav garīgi briedumā.
1: Мы знаем, что есть зрелые люди в Боге, есть младенцы.
2: Mēs zinām, kad ir brieduši cilvēki Dievā un ir mazi bērni.
1: И давайте сегодня сделаем такой анализ.
2: Un šodien iztaisīsim tādu analīzi.
1: Насколько мы растем в Боге?
2: Cik lielā mērā mēs augam Dievā?
1: Уже больше 30 лет, как разрушился Советский Союз.
2: Padomju Savienība jau kritus ir 30 gadus atpakaļ.
1: И верующие могут свободно собираться.
2: Kristīgie var brīvi pulcēties.
1: Многие так радовались.
2: Daudzi tā priecājās.
1: Что это разрушилось, это коммунистическое рабство.
2: Kad šī komunistiskā verdzība saira.
1: И вот сейчас мы пойдем и завоюем всю страну для Христа.
2: Mēs tagad iesim un iekarosim visu zemi Kristum.
1: Но за эти годы давайте проанализируем, выросли мы духовно, что изменилось.
2: Bet paanalizēsim. Pa šiem gadiem, vai mēs esam garīgi izauguši, kas ir mainījies?
1: Человек может всю жизнь ходить в церковь 30-40 лет.
2: Cilvēks var visu mūžu iet uz draudzi 30-40 gadus.
1: Но оставаться духовным младенцем.
2: Bet var palikt garīgs jaunais.
1: Можно закончить 5 библейских школ.
2: Var pabeigt 5 bībeles skolas.
1: У человека может быть седина, но быть неизменённым характер и много тайных грехов.
2: Cilvēkam var jau būt sirmi mati, bet nemainīts raksturs un daudz apslēpti grēki.
1: Знаете, один из аспектов.
2: Ziniet, viens no aspektiem.
1: Зрелый человек в Боге никогда не будет приносить разделений в тело Христа.
2: Garīgi briedis cilvēks Dievā nekad nenesīs šķelšanos.
1: Зрелые люди, они будут жертвенными во времени, в финансах, в служении.
2: Nobrieduši cilvēki vienmēr būs tie, kas upurē gan laiku, gan naudu, gan darbu.
1: Мой тезис.
2: Mana tēze.
1: Духовная зрелость – это хождение со Святым Духом или с Богом.
2: Garīgais brīdums ir staigāšana ar Svēto Garību, ar Dievu.
1: Это люди, которые научились слышать голос Божий.
2: Tie ir cilvēki, kas ir iemācījušies klausīt Dievu balsi.
1: И повиноваться ему.
2: Un tai pakļauties.
1: Есть параметры зрелости.
2: Ir brieduma parametri.
1: И это фундамент нашей жизни Иисус Христос.
2: Mūsu dzīves pamats ir Jēzus Kristus.
1: Не наши друзья.
2: Не jau mūsu draugi.
1: Не наше понимание.
2: Не mūsu izpratne.
1: Но Иисус Христос наш фундамент.
2: Bet mūsu pamats ir Jēzus Kristus.
1: Это наше доверие Богу.
2: Да, mūsu uzticēšanās Dievam.
1: Особенно когда тяжело.
2: Īpaši tad, kad ir grūti.
1: Это наше хождение в Божьей любви.
2: Tā ir mūsu staigāšana Dieva mīlestībā.
1: И это не просто слова.
2: Un tie nav vienkārši vārdi.
1: Ты в этом растёшь.
2: Tu tajā audz.
1: Ты растёшь в жертвенности.
2: Tu audz upurējoties vairāk.
1: Ты растёшь в почтении к Святому Духу.
2: Tu audz vairāk godu atstājot Svētiem Garam.
1: В страхе Господнем.
2: Tu pieaudz Dievbībā.
1: И для тебя Божье слово является авторитетом.
2: Un Dieva vārds tev ir autoritāte.
1: Очень часто есть ситуации.
2: Ļoti bieži ir tāda situācija.
1: Когда мы красиво говорим.
2: Kad mēs skaisti runājam.
1: Но насколько мы живем, как говорит слово.
2: Bet cik lielā mērā mēs dzīvojam, tā kā runājam.
1: Давайте посмотрим на признаки незрелости.
2: Paskatīsimies, kāda ir pazīmes, kad nav garīgā brieduma.
1: И поверьте, она у каждого у нас есть.
2: Un ticiet man, katram vienam tādas ir.
1: В какой-то сфере мы добились успеха, и Дух Святой там действует.
2: Kaut kādā сфера мы esam guvuši panākumus un Svētais Gars tur darbojas.
1: А в какой-то сфере очень всё слабо и плохо.
2: Bet kādā citā сферā viss ir ļoti vāji un
1: slikti. И может быть нужно покаяние.
2: Un varbūt ir vajadzīga grēknožēla.
1: Один из пунктов незрелости.
2: Viens no punktiem, kas raksturo, kad nav garīgā brieduma.
1: Это неспособность долго проводить время с Богом в молитве и в поклонении.
2: Tā ir tas, ka tu neesi spējīgs ilgu laiku pavadīt lūkšanā un pielūksmē.
1: Я видел людей.
2: Es esmu redzējis cilvēkus.
1: Они не могли больше 10 минут побыть в атмосфере поклонения и молитвы.
2: Viņi nevarēja ilgāk par 10 minūtēm atrasties šajā pielūksmes un slavēšanas atmosfērā.
1: Они постоянно то в мобильнике, то бегают, суетятся.
2: Viņi vai nu skatās telefonā, jeb kaut kur skraidas nemierīgi.
1: Когда ты проводишь мало времени с Богом,
2: tad, kad tu pavadi maz laika ar Dievu,
1: это мне говорит о твоём младенчестве.
2: Tas runā par tavu mazu bērnu stāvokli.
1: Поймите, мы все занятые люди, и у нас у каждого много дел.
2: Mēs visi esam aizņemti cilvēkam. Katram vienam no mums ir daudz darba.
1: И Матфея 6:33 там говорится: «Ищите прежде царство Божьего, остальное все приложится вам».
2: Un Mateja 6:33 ir teikt: «Zenieties papriekš pēc Dieva valstības, tad jums visas šīs lietas taps piemestas».
1: Если для тебя это истина,
2: Ja tev tā ir patiesība.
1: Если для тебя это откровение.
2: Ja tev tā ir atklāsme.
1: Когда ты находишь Бога и его присутствие.
2: Kad tu atrod Dievu un viņa klātbūtni.
1: Это будет менять твою ДНК.
2: Tas mainīs tavu ДНК.
1: Твоё мышление.
2: Tavu domāšanu.
1: Твой подход к жизни.
2: Tavu pieeju dzīvē.
1: Твои принципы жизни.
2: Tavus dzīves principus.
1: Незрелый человек не ищет Бога, а ищет, что приложится.
2: Cilvēks, kas nav nobriedzis, viņš nemeklē Dievu, bet meklē to, kas tiek piemests.
1: Поймите, дорогие.
2: Saprotiet, dārgie.
1: Зрелость – это способность узнать Божью волю на твою жизнь.
2: Briedums ir saprast Dieva gribu tavai dzīvei.
1: И возрастать в исполнении этой воли.
2: Un pieaugt pildīšanā, šīs gribas pildīšanā.
1: У зрелых людей молитва возрастает.
2: Briedušiem cilvēkiem lūkšana pieaug.
1: У младенцев становится меньше.
2: Mazajiem bērniem paliek arvien īsāka.
1: Божьи люди, они концентрируются на Боге.
2: Dievu cilvēku koncentrējas uz Dievu.
1: Младенцы часто отвлекаются.
2: Mazie bērni daži bieži vien tā kā novirzās.
1: И у человека, который не имеет зрелости,
2: Un cilvēks, kam nav brieduma,
1: часто отношения с Богом поверхностные и неглубокие.
2: Viņam attiecības ar Dievu bieži vien ir virspusējas un nav dziļas.
1: Потому посмотрите на свою молитвенную жизнь.
2: Tad arī paskatīties uz savu lūkšanu dzīvi.
1: Это очень важно.
2: Tas ir ļoti svarīgi.
1: Если для тебя молитва является бременем,
2: Ja tev lūkšana ir kaut kas grūts,
1: это говорит о твоей незрелости.
2: Tas runā par to, ka tu neesi nobriedis.
1: Если хотите молитва это хлеб и жизнь.
2: Ja vēlaties, tad lūkšana ir maize un dzīvība.
1: Для зрелого человека это наслаждение и близость с Творцом.
2: Nobriežam cilvēkam tā ir bauda un tuvība ar Dievu.
1: С нашим любимым Иисусом.
2: Ar mūsu mīļo Jēzu.
1: Иногда я смотрю, человек верующий 5-7 часов находится в соцсетях.
2: Dažreiz skatos, cilvēks, kas ir ticīgs, 5-7 stundas atrodas sociālajā tīklā.
1: Bogam 10 minūtes.
2: Bet ar Dievu 10 minūtes.
1: Padomājiet par to.
2: Padomājiet par to.
1: Следующее.
2: Nākošais.
1: Если человек проходит испытание,
2: ja cilvēks iet cauri pārbaudījumiem,
1: вообще младенец при трудности обвиняет Бога, ропчет.
2: Tad mazais bērns grūtībās apvaino Dievu un kurn.
1: У него всегда плохая погода.
2: Viņam vienmēr slikts laiks.
1: Плохое правительство.
2: Slikta valdība.
1: Плохая еда.
2: Slikts ēdiens.
1: Мало денег.
2: Maz naudas.
1: Всего мало.
2: Viss ir par maz.
1: Постоянное недовольство.
2: Vienmēr neapmierināts.
1: Господи, помоги нам.
2: Kungs, palīdz mums.
1: У зрелого даже если что-то не так.
2: Bet nobriedušam, ja arī kaut kas nav tā kā vajag.
1: И поймите, все проходят трудности и испытания.
2: Un saprotiet, visi iet cauri grūtībām un pārbaudījumiem.
1: И зрелые, и младенцы.
2: Gan nobrieduši, gan mazie.
1: Но в Римлянам 8:28 дается понять так.
2: Bet Romieši 8:28 mums ļauj tā saprast.
1: Любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу.
2: Tiem, kas mīl Dievu, un tam visas lietas nāk par labu.
1: Я верю в этот принцип.
2: Es ticu šim principam.
1: Apostol Pavel это написал в Римлянам.
2: Apostols Pavels uzrakstīja Romiešiem.
1: Некоторые послания он писал из тюрьмы.
2: Dažus vēstules viņš rakstīja no cietuma.
1: Насколько надо быть духовно зрелым служителем?
2: Kā ir jābūt nobriedušam kalpotājam?
1: Чтобы даже находясь в тюрьме,
2: lai pat atrodoties cietumā,
1: писать такие слова,
2: varētu rakstīt tādus vārdus.
1: Любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу.
2: Tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu.
1: Потому если ты проходишь трудности.
2: Tādēļ, ja tu ej cauri grūtībām,
1: за все благодари.
2: Pateicies par visu.
1: Это настоящая вера.
2: Tā ir patiesā ticība.
1: Младенец или незрелый человек не хочет противостоять искушениям.
2: Mazais jau nenobriedz cilvēks negrib stāties pretīm kārdinājumiem.
1: Очень часто такие христиане 2 недели с Богом, а 2 недели как получится.
2: Bieži vien šādi cilvēki 2 nedēļas ir ar Dievu un 2 nedēļas kas sanāks.
1: Боюсь затронуть такие вещи, как пьянство, сигареты, похоть. Извините, но это есть иногда у некоторых.
2: Es baidos pieskarties šādām jautājumiem, kā dzeršana, cigaretes, izlaidība, bet piedodiet, tā dažiem ir.
1: Зрелый христианин противостоит дьяволу и искушению.
2: Nobriedzis kristietis stāv pretī vēlnam un kārdinājumiem.
1: Младенец же заигрывает с грехом.
2: Bet mazais bērns vēl spēlējas ar grēku.
1: Зрелость – это противостоять временным трудностям.
2: Briedums – tas ir stāties pretīm īslēcīgajām grūtībām.
1: Слово говорит – противостойте твердой веры дьяволу, и он убежит от вас.
2: Raksts saka – stājieties pretīm stiprā ticībā vēlnam, un tad viņš bēgs no jums.
1: Потому, если ты 20 лет уже в церкви,
2: Tādēļ, ja tu esi 20 gadus jau draudzē,
1: и все время тебя выбивает –
2: Visu laiku tevi tā kā izsit no sliedēm.
1: Сегодня ты в церкви, завтра ты в миру.
2: Šodien tu esi draudzē, rīt tu esi pasaulē.
1: Просмотри себя.
2: Pārskati sevi.
1: Только находясь в Божьем присутствии, можно ходить в победе и в помазании.
2: Tikai atrodoties Dieva klātbūtnē var staigāt uzvarā un svaidījumā.
1: Я вообще удивляюсь, как можно люди без молитвы, без дома Божьего, без слова ходить в победоносной христианской жизни.
2: Es par brīnos, kā cilvēki bez lūkšanas, bez Dieva nama, bez draudzes var iet uzvarošā kristīgā dzīvē.
1: Потому нам и нужен Господь, и нам нужна церковь.
2: Tādēļ mums ir vajadzīgs tas kungs, un mums ir vajadzīga draudze.
1: Вообще жизнь незрелого христианина всегда полна разочарований.
2: Cilvēki, kas nav nobriedzis dzīve, vienmēr Tā ir pilna visādām vilšanām.
1: Иногда падений, неудовлетворений.
2: Ir krišanas, ir neapmierinātība.
1: Ответ здесь.
2: Atbild ir šeit.
1: Только в присутствии Бога, в Его слове, есть победа в твоей, над твоей проблемой.
2: Tikai atrodoties Dievā un Viņa vārdā, ir atbilde tavai problēmai.
1: Я не верю, что без Бога можно пройти трудности.
2: Es neticu, ka bez Dieva var iziet caur grūtībām.
1: Трудности есть у всех, у верующих, у неверующих.
2: Грутības ir visiem, gan ticīgiem, gan
1: neticīgiem. У зрелых, у младенцев.
2: Gan briedušiem, gan jauniem.
1: Но почему кто-то побеждает, проходя трудности, а кто-то отступает?
2: Bet kādēļ kāds ejot caur grūtībām uzvar, bet kāds atkrīt?
1: Apostol Pāvils 1. Korintiešiem 10:13 пишет так.
2: Apostols Pāvils 1. Korintiešiem 10:13 raksta šādi.
1: Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаем сверх сил, но при искушении даст облегчение, чтобы вы могли перенести.
2: Jūs piemeklējis vēl tikai cilvēcīgs pārbaudījums. Dievs ir uzticīgs. Viņš neļaus jūs pārbaudīt pāri par jūsu spējām, bet darīs pārbaudījumam tādu gala, ka varat panest.
1: Бог дает нам благодать преодолевать атаки врага.
2: Dievs mums dod žēlastību uzvarēt ienaidnieku uzbrukumus.
1: И наша победа – это глубже идти в слово, в отношении с Богом, вхождение в Его присутствие.
2: Un mūsu uzvara ir iet dziļāk Dievā Viņa vārdā un staigāt ar Viņu.
1: Потому я ободряю вас.
2: Tātad es jūs uzmundrīju.
1: Если ты где-то упал,
2: ja tu esi kaut kur krīt,
1: согрешил,
2: esi sagrēkojis,
1: покайся, вставай,
2: nožēlo,
1: иди дальше.
2: Celies augšā un ej tālāk.
1: Как много сегодня людей, которые знали Господа, по каким-то причинам отступили.
2: Cik daudz cilvēku, kas kādreiz pazina to kungu, dažādi iemesli dēļ ir atkāpušies.
1: Но слово христианин говорит следовать за Христом.
2: Bet vārds kristietis jau nozīmē sekot Kristu.
1: Пётр трижды отрёкся, но покаялся и вернулся.
2: Pēters trīsreiz aizliedz, bet viņš nožēloja un atgriezās.
1: Следующее.
2: Nākošais.
1: Незрелые христиане водимы духом страхом, а не словом от Бога.
2: Cilvēks, kas nav nobriedis, kristietis, to vada bailes, nevis Dieva vārds.
1: Недавно один человек пришёл ко мне.
2: Nesen kā cilvēks pie manis atnāk.
1: Pastor, посмотри, что творится в мире.
2: Mācītāji, paskaties, kas notiek pasaulē.
1: В Украине, в Иране.
2: Украина, Ирана.
1: Как мы будем здесь в Латвии?
2: Kā mēs šeit Latvijā?
1: Но я знаю одно.
2: Bet es zinu vienu.
1: Чем ты движим, страхом или Господом?
2: Kas tevi vada, bailes vai tas kungs?
1: Такие люди во всём видят дьявола, масонов, тайный заговор.
2: Šādi cilvēki visur redz velnu, masonus, slepenus.
1: И уже забыли про Божьи обетования.
2: Un ir aizmirsuši par Dieva apsolījumiem.
1: Да, вы знаете, новости по телевизору, конечно, надо смотреть.
2: Protams, ir jāskatās ziņas televizorā.
1: Но важнее писание.
2: Bet svarīgāk ir raksti.
1: 2 Тимофея 1:7.
2: 2 Тимотея 1:7.
1: Ибо дал нам Бог не духа боязни, но силы, любви и целомудрия.
2: Jo Dievs mums nav devis bailības garu, bet spēka, mīlestības un savaldības garu.
1: Что бы ни происходило в мире.
2: Lai arī kas nenotiktu pasaulē.
1: Какие бы новости ни приходили.
2: Lai arī kādas ziņas nenāk.
1: Я знаю, что Бог за свою церковь.
2: Es zinu, ka Dievs stāv par savu draudzi.
1: Зрелые понимают, что дьявол побеждён кровью Агнца.
2: Nobriedušie saprot, ka velns ir uzvarēts ar Jēra asinīm un liecības
1: vārdu.
2: Мусь лецивс варг.
1: Я хочу кому-то сказать.
2: Он из велос кадам тейкт.
1: Ни одно оружие, сделанное против тебя.
2: Не венц ирудс кастайсис.
1: Не будет успешно.
2: Не гус панаку.
1: И всякий язык.
2: Un katra mēle,
1: который состязается с тобой на суде.
2: Кас тесаес пред теви.
1: Ты обвинишь.
2: Ты то ноликси.
1: Есть ещё одна категория людей.
2: Ир вел кад цилвек категория.
1: Они загораются, когда что-то слышат Божье.
2: Viņi iedegās, kad dzird kaut ko no Dieva.
1: Быстро разжируются и уходят.
2: Ātris viļas un aiziet prom.
1: Вот если сразу не пришёл ответ.
2: Ja uzreiz neatnāca atbilde.
1: Бог не слышит меня кричат.
2: Viņi kliedz, Dievs mani nedzird.
1: Послушайте, братья и сёстры.
2: Paklausieties, brāļi un māsas.
1: Нам нужно доверять Господу, даже если мы сейчас не имеем ответа.
2: Mums ir jāuzticas tam kungam, pat tad, ja mēs šodien nesaņemam atbildi.
1: Если нет ответа, не надо двигаться без его водительства.
2: Ja nav atbildes, tad nav jākustās bez viņa vadības.
1: Как много христиан, которые полны идей.
2: Cik daudz ir kristieši, kam ir tik daudz idejas.
1: Pastor, давай это сделаем.
2: Mācīt, tad darīsim to.
1: А потом, давай то.
2: Pēc tam darīsim to.
1: Перегорели, ушли.
2: Viņi pārdega un aizgāja.
1: Духовный младенец.
2: Garīgi.
1: Не обижайтесь.
2: Jauni, neapvainojieties.
1: Но верность, постоянство – это зрелость.
2: Bet briedums ir uzticamībā un pastāvībā.
1: Да, может быть, молишься, родственники не спасаются.
2: Jā, tu varbūt lūdzu un radinieki nav glābti.
1: Продолжай молиться.
2: Turpini lūgt.
1: Будь готов ждать.
2: Esi gatavs gaidīt.
1: Положи руки на плуг.
2: Uzliec roku uz
1: И не оборачивайся арку. Назад.
2: Un neskaties atpakaļ.
1: И ожидай от Господа.
2: Гайди но та кунга.
1: Может быть, возьми пост.
2: Варбут паням гавени.
1: Имей постоянство.
2: Lai tev būtu pastāvība.
1: Еще есть категория людей.
2: Vēl ir tāda cilvēka kategorija.
1: Они жалуются и ропчат на всякий вид испытаний.
2: Viņi žēlojās un kurn par visiem pārbaudījumu veidiem.
1: Если спросить у этой категории людей, как дела,
2: Ja šiem cilvēkiem pajautāt, kā viņiem klājās,
1: Всегда плохо.
2: Vienmēr slikti.
1: Постоянный негатив.
2: Visu laiku negatīvisms.
1: Каменистая почва.
2: Tā ir akmeņainā augsne.
1: Значит, надо убрать эти камни.
2: Tātad šos akmeņus ir jānovāc.
1: Покаяться.
2: Ir jānožēlo.
1: И сказать, Господь, помоги мне.
2: Un jāsaka, Kungs, palīdzi man.
1: Незрелый христианин всегда будет требовать у Бога, докажи Бог мне.
2: Kristietis, kas nav nobriedis, viņš vienmēr prasīs Dievam, Dievs pierādi
1: man. Если ты меня любишь.
2: Ja tu mani mīli.
1: А зрелый служитель.
2: Bet nobriedis kalpotājs.
1: Если даже видит молчание от Бога и нет ответов.
2: Viņš arī redz Dieva klusēšanu un nav atbildes.
1: Как будто Бог вдали.
2: It kā Dievs būtu tālu.
1: Будет все равно благодарить.
2: Vienmēr pateiksies tomēr.
1: Сегодня вопрос к тебе, брат или сестра.
2: Šodien man jautājums tev, brāli vai māsa.
1: Насколько ты знаешь Бога?
2: Cik lielā mērā tu pazīsti Dievu?
1: Настолько ты будешь ему служить.
2: Tik lielā mērā tu viņam kalposi.
1: Настолько ты будешь жертвовать и любить его.
2: Tik lielā mērā tu ziedosies un viņu mīlēsi.
1: Познание Бога.
2: Dieva atziņa.
1: Даст тебе духовный рост.
2: Dos tev garīgu augumu.
1: Познавай его через слово.
2: Iepazīsti to caur vārdu.
1: Познавай его через молитву.
2: Iepazīsti to caur lūkšanu.
1: Проходя достойные испытания, ты будешь возрастать.
2: Tu pieaugsi, iziesi cauri pārbaudījumiem.
1: Кто-то однажды сказал.
2: Kāds kādreiz teica.
1: Духовный рост происходит не на больших конференциях, которые идут в церквях.
2: Garīgais pieaugums nenotiek lielajās konferencēs, kas notiek draudzē.
1: А когда ты проходишь свои Гефсимании и пустыни достойно, свои испытания.
2: Kad tu izeji cauri saviem pārbaudījumiem, savām Gedzemanas dārziem un saviem tuksnešiem cienīgi.
1: Есть категория христиан.
2: Ir tāda kristiešu kategorija.
1: Они на всех конференциях.
2: Viņi ir visās konferencēs.
1: Там одно прошло, там другое.
2: Tur viena, tur otra.
1: Это неплохо.
2: Tas nav slikti.
1: А есть стабильные люди в поместных церквях.
2: Bet ir stabili cilvēki vietējās draudzēs.
1: Которые, может быть, не всегда видят большую победу.
2: Kas varbūt nevienmēr redz lielu sūdzību.
1: Но они верны своей церкви, своему пастору.
2: Bet viņi ir uzticami savai draudzē un savam
1: vadītājam.
2: Un dar, ko var.
1: Я заканчиваю.
2: Es beidzu.
1: Есть христиане.
2: ir kristieši,
1: kuri pastāvīgi ieškot cilvēku, kurš būtu vzal ich bremeni.
2: Kas meklē vienmēr cilvēku, kas paņemtu viņu rūtumus.
1: Iz drugoj strany eto neplokho.
2: No viens pus tas nav
1: slikti. Но если ты хочешь расти.
2: Bet ja tu gribi augt.
1: То есть кто-то ищет служителя, пастора, молитвенника.
2: Kāds meklē kalpotāju, mācītāju, aizlūdzēju.
1: Но иногда нужно самому пройти что-то.
2: Bet dažreiz pašam ir kaut kam jāaiziet cauri.
1: Иногда люди не берут своей ответственности.
2: Dažreiz cilvēki neuzņemas savu atbildību.
1: Pastor, помолитесь за меня. Это неплохо.
2: Mācītāji palūdz par mani, bet tas jau nav slikti.
1: Дать свою нужду на молитвенное служение.
2: Iesniegt savu vajadzību aizlūkšanu dievkalpojumā.
1: Поймите меня здесь правильно.
2: Saprotiet mani pareizi.
1: Еще раз, пастор не против помочь и будет молиться.
2: Mācītājs jau nav pretī tev palīdzēt, viņš arī lūks.
1: Но иногда надо снять духовные памперсы.
2: Bet dažreiz ir jānoņem garīgie pamperi.
1: Извините за такое самому начать что-то делать.
2: Piedodiet, pašam jāsāk kaut ko darīt.
1: Не обижайтесь на меня за это.
2: Лучше тогда ему не обвинять.
1: Нужно самому иногда что-то начать делать в Боге.
2: Dažreiz pašam ir jāsāk kaut ko darīt Dievam.
1: И последнее, это очень актуально сейчас.
2: Un pēdējais, tas šodien ir ļoti aktuāli.
1: Незрелые христиане боготворят каких-то пасторов, каких-то людей в теле Христа.
2: Kristieši, kas nav nobrieduši, viņi tā kā pagodina kādus cilvēkus, kādus kalpotājus Kristus miesā.
1: Да, пастор должен быть примером.
2: Jā, mācītājiem ir jābūt
1: да,
2: примером.
1: Да, мы видим, как он служит.
2: Mēs redzam, kā viņš kalpo.
1: Но иногда люди очаровываются людьми.
2: Bet dažreiz cilvēki pievilās cilvēku.
1: А потом разочаровываются.
2: Un pēc tam viļās.
1: Зрелость – это очаровываться Иисусом Христом.
2: Briedums tas ir par Jēzu Kristu domāt.
1: Pastor человек и может ошибаться.
2: Mācītājs arī cilvēks un var kļūdīties.
1: У нас много недостатков у пасторов.
2: Mums mācītājiem ir daudz nepilnības.
1: Пускай только один достоин хвалы и очарования – это Иисус Христос.
2: Lai tikai viens ir tas, kam ir, kas ir cienīgs saņemt godu un mūsu abrīnu. Tas
1: Не идеализируйте людей.
2: Не идеализует цилвек.
1: Иоанн говорит, дети, храните себя от идолов.
2: Un Jānis saka, bērniņi, baidaties no elkiem.
1: Помолимся.
2: Lūksim.
1: Господь, ты слышал это слово.
2: Kungs, tu dzirdēji šo
1: vārdu. Благослови твой народ.
2: Svētī savu tautu.
1: И пускай он будет наполнен мудростью.
2: Un lai tas tiktu piepildīts ar gudrību.
1: Возрастать во Христе.
2: Pieaugt Kristu.
1: И уйти с младенчества.
2: Un aiziet projām no mazbērna stāvokļa.
1: Имя Иисуса.
2: Jēzus vārdā.
1: Amen.
2: Amen.
1: Būti blagoslovenni.
2: Esat svētīti.